0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».